только твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Сделано в Беларуси.

22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

the passion of the groove.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.
0: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Из фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства будет направлено 3 миллиона 660 тысяч рублей на реставрацию иконостаса Успенского собора Свято-Успенского монастыря в Жировичах и ремонтно-реставрационные работы в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Бутславе. Соответствующее распоряжение подписал 11 июня глава государства Александр Лукашенко. Реализация проектов внесет значимый вклад в приумножение и сохранение историко-культурного наследия Беларуси. Правительством Беларуси принято решение о передаче гуманитарно-образовательного РУП Центра международных связей из ведения Минобразования в оперативное подчинение Национального агентства по туризму. Соответствующий проект постановления Совета министров прошел процедуру согласования с заинтересованными ведомствами и направлен на реализацию национального приоритета «Туризм». В рамках реорганизации предприятие будет переименовано в РУП «Центр развития туризма и международных связей». В основу деятельности обновленного центра будут заложены дополнительные виды экономической деятельности, включая проведение сквозного аудита операционных и инфраструктурных процессов туристических объектов, маркетинговое исследование внешнего и внутреннего рынков для повышения конкурентоспособности национального туристического продукта, реализацию мер по наращиванию экспорта туристических услуг. Какие специальности наиболее востребованы в колледжах Минской области в этом году, рассказала начальник отдела дошкольного, общего, среднего, профессионально-технического и среднего специального образования Главного управления по образованию Минского облсполкома Наталья Дудкина. По ее словам, в Минском регионе наибольшая популярность у специальностей инженерного направления, обрабатывающей строительные отрасли, педагогики, бизнес-управления, сельского хозяйства, сферы услуг. Если говорить о рабочих профессиях, то наиболее востребованы водители, электромонтеры, продавцы, трактористы-машинисты, контролеры-кассиры, электрогазосварщики, повара, слесари механосборочных работ. В Беларуси прошли выпускные вечера для учащихся 11 классов. В этом году 11 классы закончили более 58 тысяч молодых людей. Также в минувшую пятницу в 19 раз состоялась торжественная церемония выпуска лицеистов в специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС и юбилейный выпуск Минского Суворовского военного училища. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 13, в Бресте плюс 12, в Гомеле и Могилеве плюс 17, в Витебске 15 выше 0, в Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Радио твоего

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Порше с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на без кассира «Бай» и 24 афиша «Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК «Витебская областная филармония 0+.»
0: Реклама. Голосы с места.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июня дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Интервью продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора. Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в конфликтах в Украине и с Ираном. Александр Лукашенко уверен, что эти конфликты будут прекращены уже в нынешнем году.
1: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена.
0: Беларусь и Китай все активнее углубляют культурное сотрудничество. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Джан Вэньчуань, выступая накануне на белорусско-китайском культурном мероприятии «Чай для гармонии мира». Благодаря стратегическому руководству председателя КНР Си Цзиньпина и президента Беларуси Александра Лукашенко, китайско-белорусские отношения продолжают уверенно развиваться на высоком уровне, подчеркнул посол. Он поблагодарил Мингорисполком за совместную организацию этой встречи. Он поприветствовал приехавших издалека артистов Хэнаньской оперно-танцевальной труппы и акробатического театра, мастеров боевых искусств из Шаолиня и ремесленников, сохраняющих нематериальное наследие, а также артистов Государственного академического ансамбля танца Беларуси, Белорусского государственного хореографического ансамбля «Харушки». Концертно-развлекательная программа «Васильковый тур» перед юбилейным 35-м сезоном легендарного «Славянского базара» стартовала в Гомеле. Презентация нового проекта Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске под аплодисменты гостей и участников состоялась в месте, где рождаются новые таланты на музыкальном небосклоне – Гомельском государственном колледже искусств имени Соколовского. Здесь прошла встреча представителей Центра культуры «Витебск», постановочных групп, артистов – в форме открытого диалога с творческой интеллигенцией, а также презентация передвижной фотовыставки, посвященной фестивалю. Маршрут «Василькового тура» далее лежит через Могилев, Минск, Гродно и Брест. Организаторы приглашают присоединиться к нему, ближе познакомиться с брендовым фестивалем не только Витебска, но и всей Беларуси. В Беларуси госавтоинспекция усилила контроль за безопасностью на дорогах в выходные. Дорожную ситуацию в стране отслеживают с помощью систем видеонаблюдения, в том числе республиканская система мониторинга общественной безопасности. Наряды специального подразделения ДПС «Стрела» проводят профилактические отработки в Гомельской области. Водителям в связи с увеличением интенсивности движения на загородных трассах в выходные дни следует быть особенно внимательными, не совершать резких маневров. Напомнили в ведомстве и о категорическом запрете на управление транспортными средствами в случае употребления алкоголя. Пешеходам важно переходить дорогу только в разрешенных местах, вести себя предсказуемо, использовать световозвращающие элементы. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 13, в Бресте плюс 12, в Гомеле и Могилеве плюс 17, в Витебске 15 выше нуля, в Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск. С 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша. С 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша.бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебской областной.

Холодный ноябрь, игнорим в постели помяты мы. Скачаем по рейтингу фильм, окажется, что неприкольный, и начнем убивать с тобой свою мелодию.

Я спрошу, ты какой будешь чай, простой или с мятою? Дождливый холодный ноябрь, игнорим в постели помятый мы. Скачаем по рейтингу фильм, окажется, что неприкольный, и начнем убивать с тобой свою меланхолию.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: DJ don't.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
3: Радио Победа. Бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Соединенным Штатам Америки надо действовать быстрее в деле завершения конфликта с Ираном. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Главу государства спросили насчет действий сторон в вопросе завершения конфликта. Стоило ли бы Ирану действовать быстрее в этом направлении? В том числе с учетом звучавших от президента США Дональда Трампа обвинений в адрес иранской стороны, что это она затягивает с мирными переговорами и не хочет начать данный процесс.
1: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует, порой реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт.
0: Вместе с тем президент уверен, что объективные обстоятельства и причины подталкивают вовлеченные стороны США, Израиль и Иран к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил американского коллегу с юбилеем, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В Беларуси готовятся изменения в закон о государственных наградах. Об этом сообщил министр юстиции Евгений Коваленко. Он отметил, что отдельные ведомства предлагают свои инициативы по учреждению новых государственных наград. Например, среди обсуждаемых новаций есть предложение Министерства труда и социальной защиты о создании ордена с рабочим названием «Родительская доблесть». Этот орден предлагается вручать семьям, которые не только воспитали значительное количество детей, но и на протяжении многих лет служат примером для других граждан в сохранении и укреплении семейных ценностей, воспитании новых поколений. Гродненский государственный аграрный университет за годы существования подготовил 65 тысяч специалистов. Такая информация прозвучала на торжественном мероприятии в честь 75-летия вуза, которое прошло 12 июня в Гродно. Аграрии научились с использованием технологий, научных знаний относительно небольшими силами выполнять большую работу. В это вносят огромный вклад ученые и практики, которых готовят в аграрном вузе. В том числе благодаря этому наша страна производит продукции в несколько раз больше, чем мы можем употребить сами, и является донором продовольствия для многих соседей многих стран мира. Жесткая конкуренция заставляет работать еще лучше, и от этого роль вузов еще больше увеличивается, сказал председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 14, в Гомеле и Могилеве плюс 19, в Витебске плюс 16, в Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
3: Внимание! Витебск с 13 по 28 июня парковка торгового центра «Грин Центр». Орша с 20 по 26 июня возле ремзавода. Цирк Шапито «Сириус» с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Билеты уже в продаже в кассах цирка и онлайн на «Без кассира Бай» и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6:00 вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Глава государства ответил примерно на 20 вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора. Какую новую продукцию планируют реализовывать на маркетплейсах «Беллегпром», рассказала председатель концерна Надежда Лазаревич. Она напомнила, что на цифровых площадках уже представлена продукция предприятий концерна – одежда, обувь, домашний текстиль, чулочно-носочные изделия, ковры. Однако мы планируем значительно расширять этот ассортимент, ориентируясь прежде всего на запросы молодого поколения и современные потребительские тренды. Кроме того, планируем активнее выводить на маркетплейсы инновационную продукцию наших предприятий, экологичные изделия из натуральных материалов, текстиль для дома нового поколения, функциональную одежду с улучшенными потребительскими характеристиками, подытожила председатель концерна. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Ксения Санкович и начальник отдела международных отношений Василий Юрчик представили организацию на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов в Будапеште. Здесь впервые в должности президента Международного олимпийского комитета выступила Кирсти Ковентри. Основными темами форума стали Европейские игры 2027 в Стамбуле и ближайшие европейские юношеские олимпийские фестивали. В ходе ассамблеи делегация НОК нашей страны провела ряд встреч с коллегами из континентальных национальных олимпийских комитетов и представителями европейских и международных спортивных федераций по вопросу полноценного возвращения белорусских спортсменов на мировую арену. Обладателем гран-при национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, который прошел в рамках 25-го национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2026», стал представитель Минской области Данила Ус. Победители определили по итогам третьего тура республиканского этапа конкурса, который прошел накануне во Дворце культуры «Молодечно». И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Бресте плюс 15, в Гомеле и Могилеве плюс 19, в Витебске плюс 17, в Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске и Могилеве ожидается плюс 18-20, в Гомеле плюс 20-22, в Гродно 14-16 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко при рассмотрении 11 июня кадровых вопросов обновил руководство двух структурных подразделений администрации президента. Начальником Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации президента согласован Геннадий Акстилович. До настоящего времени он работал в этом же Главном управлении на должности первого замначальника Главного управления, начальника управления письменных и электронных обращений. Юрий Хомутовский теперь будет работать начальником управления региональной политики администрации президента. До этого он занимал должность замначальника главного управления, начальника управления развития производственного потенциала главного экономического управления администрации президента. В Жодино во время нового масштабного проекта ЖКХ и «Белая Русь вместе», направленного на благоустройство дворовых территорий и приведение в порядок детского, игрового и спортивного оборудования, прошел субботник. Проект является новым этапом республиканской инициативы «На родной земле живи как хозяин». Объединив усилия местных властей, профильных коммунальных служб и ведущих общественных организаций страны, участники провели масштабную модернизацию дворовой инфраструктуры. Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило напомнил, что акция стартовала 2 июня, и к сегодняшнему дню прошло уже более 70 таких мероприятий. Геннадий Трубило подчеркнул, что это не разовая акция. Осенью она продолжится посадкой деревьев, кустарников, а весной – цветов. Сколько девятиклассников выбирают дальнейшее обучение в колледжах, рассказала заместитель начальника Главного управления профессионального образования, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова. По ее словам, сейчас около 50% девятиклассников выбирают поступление в колледж после окончания школы. Отмечу, на уровне профессионально-технического образования вступительная кампания начинается 15 июня и заканчивается 23 августа. На уровень среднего специального образования приемная кампания начинается 18 июля. Поликлинику Минского городского клинического онкологического центра планируют ввести в эксплуатацию в феврале будущего года. Новый 8-этажный корпус возводится на проспекте Независимости. Сегодня там на 90% завершено утепление фасада. Внутри строения специалисты занимаются оштукатуриванием поверхности и инженерными сетями. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на совещании по вопросам строительства объектов здравоохранения поручил специалистам профильных служб не затягивать с подготовкой и согласованием необходимых решений, чтобы своевременно реализовать намеченные планы. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Шедевры мирового органного искусства прозвучат в программе «Барокко и романтизм. Грани прекрасного». Знаменитый российский органист Евгений Авраменко исполнит произведения Баха, Франка, Гильмана, Лефебюр-Вилли. 21 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 15, в Гомеле плюс 19, в Могилеве плюс 18, в Витебске плюс 17, в Минске 16 градусов тепла. Завтра в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. Babe, I got a stranger in my mind.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности передачи Государственной инспекции охраны животного и растительного мира в подчинение Министерства природы и охраны окружающей среды. Соответствующее заявление было сделано при назначении новым министром Максима Лысенко. Президент отметил, что в свое время создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок в стране. Его очень беспокоила ситуация с браконьерством. За это время уже появляется другая проблема, отметил глава государства. Он сослался на информацию в СМИ о том, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Президент уверен, что при любом решении инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль вне зависимости от подчиненности. Юбилейный выпуск Минского Суворовского военного училища состоялся на площади государственного флага в столице, сообщили в Минобороны. В этом году путевку в большую жизнь получили 74 выпускника, из которых 4 удостоены золотой медали. Разделить важный и волнительный день с суворовцами пришли родные и близкие. Для молодых людей завершается важный этап и начинается новый путь. Каждый из них уносит с собой не только знания и идеальную выправку, но и лучшие традиции суворовского братства. Со знаковым событием выпускников поздравил, а также вручил аттестаты и знаки об окончании училища министр обороны Виктор Хренин. Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело контрольные мероприятия в торговых объектах и объектах общепита при автозаправочных станциях по всей стране, сообщили в пресс-службе МАРТ. В феврале МАРТ уже проводил аналогичный мониторинг. Что изменилось за это время? Количество объектов, в которых была выявлена просрочка, уменьшилось. В феврале в поле зрения МАРТ оказались 4,5 объектов в Гомельской и Могилевской областях, соответственно, а сейчас только объекты в Брестской области, рассказали в пресс-службе. Музыкальная скамейка в память о народном артисте СССР и Беларуси, основателе и художественном руководителе легендарного вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владимире Мулявине откроется на одноименном бульваре в Минске. Об этом сообщила Марина Мулявина, старшая дочь легендарного музыканта. Новая достопримечательность «Музыкальная скамья» откроется 3 июля, в День независимости, рядом со скульптурной композицией на столичном бульваре. Присев на скамейку, можно будет услышать 3 композиции. Одна из них – «Улица без конца», где есть символичная строка «Улицы, улицы называют нашими именами». Также будут воспроизводиться 2 песни, которые Мулявин посвятил своим женщинам – «Червоная ружа» и «Завушницы». По словам Марины Мулявиной, любое событие, связанное с отцом, знаково и позволяет сохранять память об этом легендарном человеке. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Бресте плюс 15, в Гомеле плюс 20, в Могилеве и Витебске 19 выше нуля, в Минске 16 градусов тепла. Завтра в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Альфа-радио.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня назначил белорусских послов в двух странах. Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в государстве Ливия по совместительству стал Евгений Соболевский. В настоящее время он возглавляет белорусскую дипмиссию в Египте, а также по совместительству представляет интересы страны в Алжире, Омане и Судане. Является постоянным представителем Беларуси при Лиге арабских государств. Александр Огородников, работающий чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Узбекистане, назначен также послом в Афганистане по совместительству. На какие гарантии и компенсации могут рассчитывать доноры крови в Беларуси, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В день сдачи крови работник освобождается от работы на все рабочее время, смену, согласно правилам внутреннего трудового распорядка или утвержденному графику работ с сохранением среднего заработка. Кроме того, работник вправе приступить к работе в день сдачи крови, за исключением случаев работы с вредными или опасными условиями труда, ночных и сверхурочных работ. Однако важно предупредить нанимателя о донации за 2 рабочих дня письменно. Наниматель может поощрять доноров, если это прописано в локальных актах организации, премиями или дополнительными выплатами. В стране предусмотрены льготы для почетных доноров. Ежегодная акция «День без автомобиля» пройдет в Минске 22 сентября. Об этом во время 19-й сессии Минского городского совета депутатов рассказал заместитель председателя постоянной комиссии Совета по градостроительству, жилищной политике, землепользованию и экологии Виталий Якубов. Он отметил, что эта акция уже стала традиционной для белорусской столицы. В Минске она проводится с 2008 года, в тот же день, что и во всем мире, 22 сентября. В ходе сессии депутаты Мингорсовета утвердили ее проведение. Белорусская железная дорога назначила 14 дополнительных поездов в период проведения республиканского праздника Купальи в Александрии, который пройдет 11-12 июля. График движения составлен с учетом времени начала и окончания программы мероприятия. Так, 11 июля в дополнение к действующему расписанию назначено 11 поездов региональных линий эконом-класса с сообщением Могилев-Копысь-Могилев и Орша-Копысь-Орша. Кроме того, 11 июля поездам межрегиональных линий бизнес-класса номер 705-706 Полоцк-Могилев-Полоцк предусмотрена дополнительная остановка на станции Копысь. Более подробную информацию о расписании движения поездов, остановках и стоимости проезда желающие посетить республиканский праздник Купалье могут получить на официальном интернет-сайте БЖД, а также в контакт-центре по телефону 105. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2,77 рубля, 3,84 за 100 российских рублей и 4,07 рубля за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Национальный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании представляют проект «Шоу оркестров». На сцене Белгосфилармонии коллективы совместно исполнят популярную классику и мелодии из любимого кино. 24 июня в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 15, в Бресте плюс 14, в Гомеле плюс 17, в Могилеве и Витебске 19 выше 0, в Минске 16 градусов тепла. Завтра в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корни.

Александр Лукашенко в числе первоочередных задач для отечественных производителей техники назвал стопроцентную локализацию и обеспечение высокого качества продукции. Об этом он заявил 11 июня, принимая кадровое решение. Задача одна – делать свое, 100% должна быть локализация, на первом этапе 90%. Все должно быть белорусское, и самое главное – качество, заявил президент. Он подчеркнул, что за неисполнение этих требований спрос будет жесточайший. Александр Лукашенко обратил внимание, что всегда держит на контроле данную тему и спрашивает за это с правительства. Правительством Беларуси принято решение о передаче гуманитарно-образовательного РУП «Центр международных связей» из ведения Минобразования в оперативное подчинение Национального агентства по туризму. Соответствующий проект постановления Совета министров прошел процедуру согласования с заинтересованными ведомствами и направлен на реализацию национального приоритета «Туризм». В рамках реорганизации предприятие будет переименовано в РУП «Центр развития туризма и международных связей». В основу деятельности обновленного центра будут заложены дополнительные виды экономической деятельности, включая проведение сквозного аудита операционных и инфраструктурных процессов туристических объектов, маркетинговые исследования внешнего и внутреннего рынков для повышения конкурентоспособности национального туристического продукта, реализацию мер по наращиванию экспорта туристических услуг. Какие экспортные рынки наиболее перспективны для белорусской легкой промышленности, рассказала председатель концерна «Беллегпром» Надежда Лазаревич. Безусловно, ключевым экспортным рынком для белорусской легкой промышленности остается Россия. Общность технических требований, развитая логистика, высокая узнаваемость белорусских брендов и многолетние партнерские связи позволяют нам сохранять и укреплять свои позиции на российском рынке. Вместе с тем, одной из стратегических задач является диверсификация экспорта. В качестве наиболее перспективных направлений мы рассматриваем страны Центральной Азии, прежде всего Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также рынки Азии и Ближнего Востока. Предприятия концерна уже наращивают поставки в Китай, Турцию, Армению, Таджикистан, пояснила Надежда Лазаревич. Беларусь и Китай все активнее углубляют культурное сотрудничество. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Джан Вэньчуань, выступая накануне на белорусско-китайском культурном мероприятии «Чай для гармонии мира». Благодаря стратегическому руководству председателя КНР Си Цзиньпина и президента Беларуси Александра Лукашенко, китайско-белорусские отношения продолжают уверенно развиваться на высоком уровне, подчеркнул посол. Он поблагодарил Мингорисполком за совместную организацию этой встречи. Он поприветствовал приехавших издалека артистов Хэнаньской оперно-танцевальной труппы и акробатического театра, мастеров боевых искусств из Шаолиня и ремесленников, сохраняющих нематериальное наследие, а также артистов Государственного академического ансамбля танца Беларуси, Белорусского государственного хореографического ансамбля «Хорошки». Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2,77 рубля, 3,84 за 100 российских рублей и 4,07 рубля за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Ожившее полотно 2.0 Семен Хананаев и группа Three Sticks приглашают в путешествие по мирам звука и живописи, в котором классическая музыка и композиции в стиле кроссовер оживят шедевры изобразительного искусства. Живая музыка, великие картины, одно пространство. 20 июня. Большой концертный зал для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 15, в Бресте плюс 16, в Гомеле плюс 17, в Могилеве плюс 19, в Витебске 16 выше нуля, в Минске 15 градусов тепла. Завтра в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Алфа-радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. 16+.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы с вами поговорим о таком заболевании, как желчекаменная болезнь. Что это такое? Откуда она появляется? Итак, что же такое желчекаменная болезнь? Это значит камни в желчи, да, если так логично думать. Конечно же, камни могут образовываться или конкременты, если мы будем говорить медицинским термином, либо в желчном пузыре, либо в желчных протоках. В протоках, конечно же, намного хуже. И реже, конечно, встречается наиболее часто и повсеместно. Это все-таки камни желчного пузыря. Вообще они бывают эхонегативными и эхопозитивными. Если мы говорим, что такое негативное или позитивное эхо, они видны на рентгеновском снимке, отдают они тень или же на ультразвуковом, при ультразвуковом исследовании или нет. Так вот, если мы говорим о мягких камнях, то есть которые еще не сформировались, ну, в настоящем нашем понимании камень, то есть эхо негативный, то, конечно же, есть еще возможность с ним справиться. То есть обратный процесс все-таки возможен, да, его растворить. Но, конечно же, я сразу скажу, что это занятие крайне сложное, но лучше все-таки не доводить до этого, но если все-таки камушки у нас образовались, и они все-таки еще мягкие, не сформированные в кальцинаты, конечно, их необходимо растворять для того, чтобы вывести, ну, в противном случае придется, конечно, оперироваться. Наши камни – это итог нашего безалаберного отношения к собственному здоровью, то есть к тому, что мы едим, потому что мы считаем, что все-таки желудочно-кишечный тракт – это ничего в этом сложного нет, заботиться о нем не надо, что мы в него вбросили, то он и расщепил. Да? По молодости мы хвалимся тем, что мы можем есть все, что угодно, а когда мы молоды, колоссальное здоровье, оно дается практически каждому, без исключения, то, конечно, мы можем ребячиться и в 15 лет, и в 20 лет, и даже в 25. Как правило, особенно это сейчас происходит, потому что все-таки еще там 30-40 лет тому назад, 20 даже лет тому назад, не было такого разнообразия фастфудов. На сегодняшний момент, конечно, особенно молодежь наша, мы видим, что у нас есть фастфуды, которые поливаются большим количеством транжиров, обжаривается, это мучное. Мы это все перекусываем этим, набиваем свой желудок. Мы, естественно, понимаем, что это долго лежит, это сытная вещь. Но, конечно же, мы потом последствия понимаем в виде лишнего веса, который в один прекрасный момент плюхается нам туда, куда он и не должен был плюхаться, и где его и раньше не было. Конечно же, нарушается правило питания. Когда мы питаемся от случая к случаю, где-то перекусы, недостаточно клетчатки, мы там чего-то такого грызанули, побежали, потому что мы же очень заняты. Еще лучше, когда мы просто это все запили маленькой чашкой кофе, и на этом точка. То есть неправильное питание. Абсолютно неправильное питание приводит к тому, что наша пищеварительная система, она начинает давать сбой. Еще одна проблема, как я уже сказал, это уже вытекает из неправильного питания, это избыточная масса тела, да, то есть, образно говоря, там ожирение, ну и, конечно же, малоподвижный образ жизни. Вот эти вот все вещи, слагаемые вещи, приводят к тому, что достаточно в раннем возрасте возникает калькулезный холецистит, то есть камни желчного пузыря. Желчный пузырь – это очень важный орган. Пусть он и такой в виде мешочка, который собирает желчь, но это очень важный орган, который участвует непосредственно в процессе пищеварения. Да, вот мы представляем ротовая полость, дальше мы там проглотили что-то вкусное, да, и очень полезное. Да. Оно дальше по пищеводу попало в желудок. В желудке оно начало перевариваться под воздействием соляной кислоты, которая, естественно, у нас там содержится. Если это небольшой объем, если там нет зашкаливающего процента трансжиров, то это все обволоклось соляной кислотой, прошел процесс первичного пищеварения, дальше этот пищевой комок порциями поступает в двенадцатиперстную кишку. И там у нас как раз-таки в двенадцатиперстной кишке есть два отверстия, практически друг напротив дружки. Один – это который впадает в проток поджелудочной железы, с другой стороны – отверстие, в которое впадает проток из желчного пузыря. Наша печень очень многогранна. Это очень важный фильтр нашего организма, без которого человек не может не просто жить, а будет умирать очень медленно и очень мучительно. Да, он не только чистит нашу кровь от всяких токсинов, но и помогает пищеварению. Печень вырабатывает желчные пигменты, которые по желчным протокам стекают в желчный пузырь. Там она накапливается, да. Она находится в этом желчном пузыре, и как только попадает что-то в наш желудок, сразу же идет импульс к головному мозгу, наш организм начал есть. Мозг говорит «Окей» и дает сигнал пищеварительной системе, активно начинаем работать. Она работает всегда. Перистальтическая волна, спим мы, ходим на голове, бегаем. Она все равно идет с очередностью одна волна в 20 секунд. Это уже вот закономерность, аксиома, можете не считать, это на самом деле так. Но когда мы начинаем что-то кушать, наш организм просыпается, начинает активно работать. Да, о, наконец-то, да, очень хорошо, что к нам что-то бросили покушать. И в таком случае сразу же начинает выделяться желудочный сок в большем объеме, сразу же начинают выделяться ферменты поджелудочной железы, и, следовательно, желчь попадает сразу же в 12-перстную кишку для того, чтобы обволачить этот пищевой комок, для того, чтобы быстрее прошли процессы пищеварения, расщепления на те важные очень вещества, которые потом организм начнет активно всасывать для того, чтобы мы были молоды, красивы и энергичны. Это будут и витамины, и клетчатка, и белок, и углеводы, и жиры, и все-все-все, что и микроэлементы, все, что необходимо, потом из этой пищи организм возьмет. Это очень важный процесс. Когда мы начинаем есть очень редко, желчь застаивается. Ну, мы же понимаем, что да, почему некоторые врачи, гастроэнтерологи, диетологи, я с ними очень согласен, очень солидарен, советуют есть маленькими порциями, но 5-6 раз. Это вот просто идеальная вещь. Почему? Потому что, ну, во-первых, тот маленький объем, который поступает, его быстрее расщепить, да, для того, чтобы получить питательные вещества, но и тем не менее организм будет как бы постоянно в состоянии такой легкой подпитки, да, то есть мы наш организм держим постоянно бодрствующим положение, когда идет процесс пищеварения, расщепляется, но вместе с тем, во-первых, процесс пищеварения максимален, потому что расщепляется все, а во-вторых, это постоянно, вот мы работаем, у нас работают все пигменты, которые выделяются, в том числе и желчные, периодично, и нет застоя в желчном пузыре. Если мы начинаем с вами редко питаться и еще, ну, а потом улечили минуту к концу рабочего дня, либо уже дома, и уже на радостях наелись. То есть огромный объем пищи, он будет очень сложно перевариваться. Не полностью переварится, начнутся бродильные процессы в нашем кишечнике, да, будет нарушаться процесс пищеварения. Но днем, на протяжении длительного периода времени, наша желчь, конечно, она будет по чуть-чуть выделяться через желчный пузырь, через проток, 12-перстную кишку, но в основном она будет находиться в этом мешочке. И если это же Если это длительное время происходит, наша желчь начнет густеть. Особенно, если мы пьем мало воды. Если этот процесс продолжается длительный промежуток времени, будет образовываться осадок на дне желчного пузыря в виде просто каких-то таких хлопьев. Потом эти хлопья могут соединяться в небольшие какие-то комочки. Потом эти комочки начинают сливаться в более крупные комочки, могут оставаться мелкими, в том числе в виде таких мягких камушков. Мягкие камушки почему? Потому что, как я уже вначале говорил, есть возможность обратного процесса. То есть их растворить специальными препаратами, которые человек будет принимать для того, чтобы их лизировать. Растворить, они обратно превратились сначала в хлопья, потом в обычную желчь и вышли из нашего желчного пузыря. Если этот процесс дальше продолжается, организм, то есть человек никак не реагирует на то, что у него происходит, то они становятся плотными, настоящими камушками, и их уже никак не удалить, кроме как хирургическим путем. Я вам рассказал достаточно длительный процесс, даже не полугода, а, наверное, года, может быть, полтора года, потому что, ну, организм наш хоть и будет обижаться на нас, но все-таки он будет давать нам шанс, да, 1, 2, 10 шансов на исправление. Но в конечном итоге он все-таки превратит вот эти вот желчные пигменты в камни, да, и опять же, это будет длительный процесс, как как я сказал. И он будет сопровождаться симптомами, потому что, ну, наш организм, он очень умный. Во-первых, оно будет стучать в виде изжоги. Почему изжоги, кажется, вроде бы здесь, это же повышенная кислотность нашего желудка, да? А, как я уже сказал, желчный пузырь, он впадает ниже, в 12-перстной кишки. Так вот, когда мы неправильно питаемся, когда одномоментно выделяется большое количество желчи для того, чтобы этот пищевой комок расщепить, будет заброс в желудок содержимого 12-перстной кишки, рефлюкс, дуоденит. Следовательно, наш организм как отреагирует, когда вдруг в него забросили то, чего не должно было быть? Начнет выделять больше соляной кислоты для того, чтобы инактивировать то, что вдруг в него залетело, агрессивное. Да? Следовательно, будет возникать изжога. Это такой механизм постепенный, многоступенчатый, но вместе с тем мы будем ощущать тяжесть подреберьем, особенно в правом подреберье, потому что еще даже до этапа образования уже конкретных камушков мы будем чувствовать, что мы поели, и у нас еда нам не пошла, да, жирная слишком еда, у нас есть тяжесть, может быть, не тошнить, но такое, знаете, тошнотворное состояние, даже может и температура подниматься такая кратковременная, такое тоже может быть. Еще один характерный симптом – это ощущение горечи во рту. Горечь во рту будет появляться при просыпании, потому что мы находимся в горизонтальном положении. Такой симптом есть – горечь во рту. И когда мы идем чистить наши зубки, достаем свой язык, и, о боже, он коричневый. Не розовый, не белый, а именно коричневый. Вот это вот говорит о том, что у нас беда с печенью. И, скорее всего, у нас уже камушки есть. Ну, конечно же, это не только симптом, который идет вверх. У нас будет метеоризм, вздутие живота, конечно. Почему? Потому что нарушается процесс пищеварения. Потом, когда уже у нас образовались камни, понятно, что они находятся у нас в желчном пузыре длительное время, потому что мы не реагируем на что-то и считаем, что это пройдет, да, пьем какие-то там ферменты дополнительно, да, еще какие-то таблеточки принимаем, нам легче становится реально. Мы говорим, ну, ничего страшного, да, в крайнем случае там, ну, посидим на диетке немножко, там буквально не больше 3-5 дней, да, и потом все нормально, и возвращаемся к этой жизни. Это, опять же, шанс нам чего-то предпринять, мы ничего не делаем, у нас образовались камни в желчном пузыре. Что происходит дальше? Эти камни, они, во-первых, увеличивают, закрывают объем желчного пузыря, следовательно, желчи выделяется меньше из желчных протоков. Они способствуют образованию новых камней. И что самое опасное, это то, что под током желчи, когда мы начинаем что-то кушать, желчь активно выделяется, сокращается несколько желчных пузырей, но опять же сократительная функция желчного пузыря страдает, потому что там камни лежат и может плохо сократиться. Возникает процесс, когда этот камушек может подойти к протоку, в одному протоку желчного пузыря и закупорить его. Так вот, когда крупный камень, то мы просто ощущаем такую тяжесть, мы ощущаем боль, вздутие, такое ощущение, что у нас там что-то раздулось, это реально, печень раздувается, у нас несколько увеличивается в объемах, а печень покрыта специальной оболочкой, которая очень большое количество нервных окончаний, и малейшее изменение размеров сразу же сигнализирует мозг, что надо что-то предпринимать. Поэтому сразу идет импульс в головной мозг, что у нас есть боль. Если, не дай бог, у нас образовались мелкие камушки, большое количество, и вот этот камушек проходит и вклинивается в проток и закупоривает его, боли крайне острая, сильнейшая боль, человек не может найти себе места, да, а что-то сродни с почечной коликой. То есть мы прекрасно понимаем, что печень-то работает, желчь выделяется, выхода ей некуда, он закупорен, увеличивается в объеме, повышается там давление, сильнейшая боль до тех пор, пока этот камушек обратно не отойдет. Как только он отошел, либо самостоятельно, либо мы что-то предприняли, может, мы выпили какие-то спазмолитики, увеличили объем, и он все-таки отошел, нам сразу же становится легче. Приступ острого холецистита, он очень показателен, потому что человек не может найти себе места. Он вроде ложится на правый бок, и у него болит, на левый болит. Ноги под живот поджимает, пузо эмбриона, ему болит. Испарина, холодный липкий пот на лбу, сильнейшая боль. Это крайне такая опасная, во-первых, в том числе и ситуация. Воспаляется сам желчный пузырь, потому что потом колика проходит через какое-то время, да, человеку становится легче. Если он ничего не предпринимает, принимает, то там в процессе застаивания желчи в желчном пузыре стенки желчного пузыря утолщаются. Наличие конкрементов, которые лежат, они механически давят на нижнюю часть стенки желчного пузыря под силой тяжести. Может в крайнем случае произойти даже пролежень. Следовательно, перфорация. Это бывает крайне редко, конечно. Это уже если человек вообще наплевательски относится к собственному здоровью и готов страдать, да, для того, чтобы что-то предпринять, то происходит прободение и излитие желчи в брюшную полость. Крайне опасная ситуация. Человек тогда просто теряет сознание от боли. Конечно же, хирурги работают очень долго, реанимационные пациенты. Когда у нас камушки образовались, я хочу сказать, что надеяться на то, что их можно оставить навсегда, нельзя. Почему? Хотя бы потому, что они будут у вас блуждать, закупоривать проток в то, что, о чем я рассказывал, либо, не дай бог, вызовут там пролежень. Это очень опасная, опасная вещь. Другая вещь, когда желчный пузырь у нас находится в лоне нашей печени, да, и когда вот стенка желчного пузыря воспаляется, вот когда приступ холецистита, это внутри происходит воспаление. Эта стенка пузыря, она очень плотно срастается с тканью печени, и потом, когда уже идут хирурги для того, чтобы удалить желчный пузырь, опять же, им приходится показывать пик эквилибристики для того, чтобы аккуратно удалить этот желчный пузырь, да, и отсоединить, оторвать его фактически от печени. То это тоже очень опасная вещь. Как его обнаружить? Если у нас появились вот эти вот симптомы, нам надо обратить внимание. И еще я вам хочу сказать, мы всегда, доктора, говорим о том, что вот нам надо есть много клетчатки, да, нам это очень полезная вещь, но для расщепления клетчатки требуется большая затрата, энергозатрата, и поэтому выделяется в том числе большое количество желчных пигментов, точно так же, когда мы едим много фруктов. Если такие симптомы у вас возникают, плюс еще тяжесть подреберья, да, то, конечно, надо пойти, во-первых, к врачу-терапевту. Он сам разберется, или к врачу общей практики, что с вами делать. Обязательно вас направят не только на анализы, хотя это тоже очень важно для того, чтобы посмотреть уровень билирубина, липопротеидов и других составляющих биохимического анализа крови. Ну и, конечно же, вас отправят на ультразвуковое исследование. Раньше это было только рентген, сейчас рентгеноскопия, сейчас ультразвуковое исследование, где доктор четко увидит, потому что и опыт, и аппаратура, которая сейчас есть в Республике Беларусь, позволяет видеть не только уже состоявшиеся конкременты в виде камушков, да, но и в том числе, как я говорил, вот эти вот мягкие камушки, которые тоже можно рассмотреть и которые можно попробовать, конечно, все-таки растворить. И тогда уже включаются в этот процесс и диетологи, и гастроэнтерологи, которые будут говорить, какие препараты необходимо пить, с какой периодичностью, как правильно питаться, потому что тут жесткая, четкая диета должна быть, разгрузка. Но, поверьте, будет нелегко. Придется попыхтеть, сбросить вес и стать опять стройным или стройной. Да, и правильно начать питаться. Но это, опять же, если мы готовы это делать. И я сразу хочу сказать, как бы тяжело и как бы длительно это не было, это лучше, чем потерять желчный пузырь. Потому что в противном случае, когда ваши конкременты станут плотными, нерастворимыми, их придется удалять. Так вот, конечно, всегда надо пробовать их растворять. Если они не растворяются, ну, без желчного пузыря туго, но это не приговор. Конечно, надо обязательно их убирать. Чем раньше, тем лучше. Потому что, опять же, повторюсь, утолщается стенка, желчный пузырь воспаляется, он припаивается к печени. Это уже таких далеко зашедших, опять же, стадиях. Поэтому не тяните. Если есть, обращайтесь к нашим хирургам, которые знают, что это делать. А если вы оперируетесь не в остром периоде, вот что такое острый период? Вот вам приступ холецистита это возник, камушек этот никуда не идется, застрял очень хорошо, то, конечно, уже хирурги будут сами решать, какой будет объем оперативного лечения, как он будет лапароскопически, открытым доступом, там с трубочками в животике или нет. Если мы просто знаем, что у нас есть камни в желчном пузыре, мы все-таки приняли решение не продолжать такую жизнь, вернуться к нормальной жизни, то мы идем в холодном периоде, то есть, когда у нас нет обострений, да, когда мы сделали все обследования, сделали фиброгастродуоденоскопию, подготовились к колоноскопии, посмотрели, что все у нас нормально. Вы идете на операцию, хирурги делают несколько тоненьких маленьких надрезиков, лапароскопически заходят туда, делают героические усилия, удаляют вам этот желчный пузырь, и все. И дальше этот проток сразу же сшивают непосредственно с 12-перстной кишкой, после чего вы должны четко понимать, что желчь у вас теперь, вне зависимости от того, кушаете вы или не кушаете, будет постоянно изливаться в 12-перстную кишку. Следовательно, хотим мы этого или не хотим, во-первых, мы должны придерживаться диеты, раз, а во-вторых, дробной, мелкой, но частой приемы пищи. Почему? Потому что мы должны сделать так, чтобы желчь, которая изливается, у нас все-таки обволакивала пищевой комок, который пошел из желудка в 12-перстную кишку, а не вызывал ожог слизистой 12-перстной кишки. Чтобы потом, не дай бог, не было каких-нибудь там язвенных процессов. Вот, поэтому доктор вам даст четкие рекомендации, но вместе с тем, конечно, организм привыкает даже к тому, что постоянно изливается желчь. В конечном итоге люди расслабляются, начинают нарушать ту диету, которую говорил когда-то доктор. Такое зачастую бывает, я говорю, как оно есть. Поэтому мы должны четко понимать, что если у нас уже нет желчного пузыря, это не значит, что мы все уже потерянное для общества, для семьи, для себя. Нет, мы продолжаем активно заниматься спортом, вести активный образ жизни, но с определенными ограничениями в виде того, что мы должны правильно питаться, и самое главное, дробно питаться и получать необходимый объем жидкости для того, чтобы наш организм функционировал как хорошего качества часы. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких, и будьте здоровы!
0: Рецепт здоровья с доктором.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.
0: Альфа-радио. Мелодии наши.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня. Альфа-Радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
2: Радио Победа. .бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше Радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.
2: Вы

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.
0: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. В понедельник Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Дженом.
2: Уважаемый товарищ Хань Джен, я еще раз хочу поприветствовать вас в Беларусь. Хорошо, что вы приехали в это время к нам. У вас есть возможность ближе на практике познакомиться с нашей страной, поэтому я предложил вам не торопиться домой. В Китае все нормально.
1: Президент Беларуси заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем.
2: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. Поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
1: Александр Лукашенко подчеркнул, что результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах.
2: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Хаджин, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
1: Хань Джин, в свою очередь, поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встречи.
3: Уважаемый господин президент Лукашенко, спасибо вам огромное за ваши добрые слова. Тоже спасибо вам, что вы уделили время вашим плотным графике, а также спасибо вам за радушный прием и тщательную организацию. Сначала хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания председателя Китая Си Цзиньпин. Как вы только что правильно упомянули, действительно, под верным руководством глав наших государств наши отношения достигли высокого уровня, это всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. В прошлом году председатель Си Цзиньпин два раза встречался с вами и наметили новый грандиозный план для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.
1: Речь зашла и о подписанной Александром Лукашенко в мае этого года директиве о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой. В этом документе, по мнению зампредседателя КНР, определены векторы многопланового белорусско-китайского сотрудничества. Это в полной мере отражает ваше высокое понимание развития наших отношений и говорит о том, что наше сотрудничество имеет стратегическое значение, подчеркнул Хань Джен. 8 июня во Дворце независимости в Минске состоялась встреча президентов Беларуси и Ганы Александра Лукашенко и Джона Драмани Махамы. Переговорам лидеров двух стран предшествовала торжественная церемония официальной встречи, предусмотренная протоколом для официальных визитов на высшем уровне. На переговорах в узком составе Александр Лукашенко приветствовал Джона Драмани Махаму уже в ранге президента страны, учитывая, что нынешний лидер Ганы ранее бывал в Беларуси. «Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, года два тому назад, бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной», — отметил глава нашего государства.
2: В данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике. Более того, ваша политика нам понятна, и мы готовы с вами по многим направлениям сотрудничать. У вас, несмотря на территорию, огромное население, 35 миллионов, может, даже и больше человек. И вы поставили перед собой благородную цель – обеспечить продовольственную безопасность через развитие сельского хозяйства, прежде всего, механизацию сельского хозяйства. Мы машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством, и в этом отношении мы можем быть вам интересны. В свою очередь, мы заинтересованы в ваших товарах, и если мы сможем обеспечить ваши интересы здесь, в Европе, вы можете опереться на Беларусь.
1: Глава государства отметил, что философия нашей политики в мире и прежде всего на африканском континенте очень проста. Мы готовы поставлять вам в Африку продукты своей промышленности, сельского хозяйства, услуг. В то же время мы готовы подготовить для вас кадры, которые могут работать на этой непростой, сложной технике. Тем более она вам известна. Президент также заявил о готовности развивать сотрудничество с Ганой в области безопасности. В связи с тем, что имеем довольно развитый военно-технический комплекс, мы готовы с вами сотрудничать по подготовке военных кадров, сказал он.
2: Я уверен, что ваш сегодняшний визит в качестве главы государства в Беларусь сможет обеспечить тот фундамент наших отношений, который должен быть для того, чтобы выстраивать здание более серьезных отношений. Если у вас будет интерес, мы значительно вам можем помочь в решении вашей главной задачи – обеспечения продовольственной безопасности Ганы.
1: Джон Драмани Махама, в свою очередь, поблагодарил Александра Лукашенко от себя лично и от всей делегации за теплое приглашение посетить Минск. Он рассказал, что посещал Беларусь с частным визитом в 2024 году. Тогда он баллотировался на выборах президента Ганы. Он подчеркнул, что сейчас страны Африки вовсе не те, что были раньше, во время колониализма. Они развивают отношения с другими государствами, в том числе с Запада, на равных, основываясь исключительно на своих собственных интересах. «Мы строим партнерские отношения, и Беларусь является именно партнером для нашей страны», отметил президент Ганы. «Я убежден, что этот визит открывает новую главу в отношениях между нашими странами», заявил Джон Драмани Махама. Затем начались переговоры с президентом Ганы в широком составе. Президент Беларуси обратил внимание, что президента Ганы сопровождает не только официальная делегация, но и авторитетные представители бизнеса, а на полях визита запланировано проведение белорусско-ганского бизнес-форума. Рассчитываем, что он станет точкой отсчета для активного прямого взаимодействия деловых кругов в сферах сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и развития инфраструктуры, здравоохранения и фармацевтики, образования, транспорта и логистики, заявил глава нашего государства, добавив, что в современном мире расстояние сотрудничеству не помеха.
2: Тем более, что мы научились адаптировать логистику поставок в Африку к самым разным вызовам, от незаконных санкций до военных конфликтов. Настраиваем на самое тесное взаимодействие банки, страховые компании двух стран, которые должны обеспечить финансовую инфраструктуру для торговых потоков. И видим большой потенциал в сфере торговли услугами. Белорусские информационные технологии, образование, медицина доступны для наших партнеров без каких-либо барьеров политических или экспортных ограничений.
1: Александр Лукашенко отметил, что Беларусь, в свою очередь, заинтересована в стабильном импорте какао-бобов для пищевой промышленности Беларуси, а также многих других ганских товаров. Глава государства добавил, что координация и усилия сторон по наращиванию торговых связей и экономической кооперации займется совместный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках межправительственного соглашения. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что белорусско-ганские переговоры на высшем уровне – это начало большой дружбы и взаимовыгодного экономического сотрудничества. По итогам переговоров в Минске глава белорусского государства заявил о начале новой главы в двустороннем сотрудничестве Беларуси и Ганы.
2: Сегодня мы открываем новую главу нашего сотрудничества, теперь уже в двустороннем формате. Состоявшиеся переговоры подтвердили наличие хорошего задела на перспективу торгово-экономической сферы по теме укрепления продовольственной безопасности, в гуманитарных вопросах, таких как образование, медицина.
1: Президенты Беларуси и Ганы настроены динамично развивать взаимодействие по всем направлениям, ставя во главу угла экономику. Так, на переговорах обсуждалось взаимное открытие посольств Ганы и Беларуси. Также глава белорусского государства назвал флагманским проектом комплексную механизацию сельского хозяйства и открытие мультибрендового центра белорусской продукции в Гане.
2: Нам надо быстрее создать план нашего сотрудничества, такую дорожную карту, как с другими африканскими странами, по которой мы могли бы оперативно двигаться. Подчеркиваю, наш большой интерес в создании, как сказал президент Ганы, в создании соответствующего хаба белорусской продукции на Западе Африки.
1: Белорусский лидер обратил внимание, что по итогам переговоров на высшем уровне подписан ряд соглашений, которые существенно укрепили договорно-правовую базу межгосударственного взаимодействия Беларуси и Ганы.
2: Мы достигли договоренности уже в ближайшее время, которые воплотятся конкретные совместные проекты в абсолютно самых различных областях. Не сомневаюсь, эффект будет значимым и обязательно взаимовыгодным.
1: Глава государства выразил уверенность, что визит президента Ганы в Беларусь станет началом большой дружбы и плодотворного экономического сотрудничества двух стран. В свою очередь президент Ганы Джон Драмани Махама в ходе переговоров и по их итогам также сделал ряд заявлений. Он подтвердил, что Гана рассчитывает на истинно стратегическое партнерство с Беларусью и готова углублять экономическое взаимодействие по ряду направлений. В частности, есть планы по сотрудничеству в горнодобывающем секторе, энергетике, промышленности, фармацевтике, гуманитарной сфере. В скором времени, например, планируется визит делегации БелАЗа для обсуждения возможных совместных шагов. По его мнению, имеющийся потенциал сотрудничества и взаимного товарооборота еще не раскрыт в полной мере, и нынешний визит позволит это изменить. А результатами переговоров станут не только подписанные документы, но и конкретные действия. В присутствии лидеров стран по завершении переговоров был подписан пакет документов, которые расширили и укрепили двустороннюю договорно-правовую базу в различных сферах. Беларусь и Гана заключили соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Заключено также межправсоглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Профессиональные ведомства двух стран подписали меморандум по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Ганской национальной торгово-промышленной палатой. И еще президент Ганы Джон Драмани Махама пригласил президента Беларуси в гости к себе на ферму. Александр Лукашенко поблагодарил за приглашение. «Думаю, что нам будет о чем там поговорить», – обратился белорусский лидер к ганскому коллеге. Александр Лукашенко отметил, что к этому моменту белорусские специалисты и руководители министерств посетят Гану, чтобы внести конкретные предложения по подписанию не только меморандумов, но и контрактов о сотрудничестве предприятий двух стран. Известно, что лидер Ганы хорошо разбирается в вопросах сельского хозяйства. У Джона Драмани Махамы есть свои сельскохозяйственные угодья, которые в основном ориентированы на растениеводство. Политик неоднократно заявлял, что сельское хозяйство – это не просто бизнес, а его истинная страсть. Будучи на посту президента, Джон Драмани Махама запустил государственную программу «Накорми Гану» и активно поддерживает развитие агросектора и внедрение инноваций. Александр Лукашенко 9 июня встретился с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым.
2: Очень рад, что вы приехали. Спасибо за ту помощь, которую вы оказывали в прежней должности для нас, для Беларуси, особенно субъектов хозяйственных. И сейчас вы принимаете решение объективно, честно, справедливо. Поэтому вы для меня лично являетесь таким островком не только законности, но и справедливости в братской нам России. Спасибо вам за это. Думаю, что и в будущем вы будете также сотрудничать с нашим председателем. У вас стиль работы примерно одинаковый. Я всегда говорю о том, что кроме закона, к которому вы привязаны, говорят, ветвь власти, она вот самостоятельная, такая-сякая. Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и верховные суды, которые вы возглавляете.
1: Александр Лукашенко высказался о глубокой реформе Верховного суда и личных качествах его нынешнего председателя Андрея Шведа.
2: Я приветствую, поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно. Сейчас вы как совсем молодой человек, и я знаю, всегда я такой же был по молодости на новой должности. Хочется зарекомендовать себя, что-то хорошее, новое сделать. Знаю, что вы много будете делать для Верховного суда России. Я очень бы вас просил, чтобы вы были в теснейшем контакте с Верховным судом Беларуси. И нам, Андрей, надо подсматривать, что в Великой России делается в этом плане. Ну, где-то, может быть, и опыт повторять. Я знаю, Игорь Викторович всегда откликнется на нашу просьбу и поддержит то совершенствование, скажем так, даже не реформу, а совершенствование судопроизводства, которое у нас существует. Вы знаете, что по моей инициативе председатель Верховного суда у нас уже утверждается на народном вече, на Всебелорусском народном собрании, как и судьи Верховного суда. Это придает очень серьезный статус. Во многом это связано с личностью нынешнего председателя, потому что такие резкие движения надо делать с весьма надежным для белорусского народа человеком. Поэтому вот я ему первый раз об этом говорю, что, учитывая личность человека, преданность тому делу, которому он служит, и белорусскому народу, мы пошли на эту серьезную, можно даже глубокую реформу Верховного суда.
1: Президент заявил, что поддерживает и приветствует те мероприятия, проведение которых предусмотрено в Верховном суде Беларуси в период визита Игоря Краснова. Речь, в частности, об обсуждении тематики использования в судопроизводстве информационных технологий, подписании меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными органами Беларуси и России.
2: Вот вы очень серьезно работаете над компьютеризацией, так скажем, и внедрением всего нового, высоких технологий в работу судов. Я за это. Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали. В общем, мы готовы. Опыт огромной России, великой России, она нам не чужая. Многое было сконцентрировано в советские времена там, и кадры там были лучше. Мы готовы учиться, перенимать ваш опыт. Главное, чтобы вы, как и было в нашем сотрудничестве всегда с вами лично, не отворачивались от нас, а поддерживали, как это делают другие ведомства. У нас очень хорошие контакты со всеми министерствами, ведомствами в Российской Федерации. Пример показывают президенты. Когда мы дружны, тогда вам что остается? Вам тоже приходится дружить. Поэтому мы очень надеемся, что вы поддержите и нас там, где это нужно будет, и поможете. Ну, соответственно, вы всегда можете располагать нашей помощью. Мы всегда будем честнейшим образом сотрудничать с вами по всем вопросам, которые будут поставлены вами перед судейским корпусом Беларуси.
1: Программа пребывания в Беларуси председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Краснова включала встречу с председателем Верховного суда Беларуси Андреем Шведом, а также посещение мемориального комплекса «Хатынь» и урочище «Ивановщина» – место погребения массового расстрела мирных жителей. Так, в комплексе «Хатынь» главы Верховных судов Беларуси и России посетили музей, который открылся всего лишь 3 года назад. После посещения музея были возложены цветы к бронзовой скульптуре «Непокоренный человек» и к вечному огню. Последней локацией для посещения стала церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Главы Верховных судов зажгли в храме свечи памяти о людях, которые погибли во время войны в Хатыни, на земле белорусской и в целом на территории Советского Союза. 10 июня руководителями высших судебных инстанций двух стран Андреем Шведом и Игорем Красновым был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Верховные суды Беларуси и России договорились обеспечивать единство подходов к отправлению правосудия в союзном государстве. После подписания меморандума Андрей Швед подчеркнул, что высшие судебные инстанции давно работают в русле союзных договоренностей. Однако сегодня это взаимодействие переходит на качественно новый уровень – уровень постоянного живого диалога. В Беларуси упрощен порядок получения курса социальной реабилитации, абилитации в социальных пансионатах. Соответствующее постановление Совета министров подписал 9 июня премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Сокращается перечень документов, предоставляемых гражданами для прохождения такого курса и проживания в социальных пансионатах. Предоставляется возможность разделения курса 30 дней в течение календарного года на 2 части. Пересмотрены категории граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное предоставление специальных жилых помещений в социальных пансионатах. Одновременно расширяется категория лиц, поселяемых в социальные пансионаты без взимания платы. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил Максима Лысенко министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Принимая это решение, Александр Лукашенко упомянул о существующем предложении по передаче в ведение ведомства Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, которая в настоящее время подчинена напрямую президенту.
2: Должен быть на земле порядок. Это прежде всего. В природе должен быть порядок. Ну и результаты по другим направлениям должны быть. Я ваше министерство не очень замечаю. Только от случая к случаю, честно признаюсь. Но рискнул первого заместителя назначить министром, потому что все-таки вы в теме. Придет новый руководитель, надо вникать в ситуацию. Но, во-вторых, если инспекция будет подключена и будет в составе вашего министерства, то вам не надо отвлекаться на министерство, чтобы войти, как оно существует сейчас. И больше внимания уделить придется инспекции. Я больше склонен к тому, что инспекцию можно, чтобы не пересекались функции, подключить к вашему министерству непосредственно. Ничего страшного не произойдет, если инспекция будет в составе министерства. И никто там не пострадает, функции, полномочия и прочее, большие полномочия у них останутся. Но все-таки вам, как человеку, сведущему в проблемах этого министерства, будет легче в этом объединенном, скажем, министерстве работать, вполне возможно, это так.
1: Также глава государства назначил Ольгу Ануфриеву директором, главным редактором учреждения администрации президента Республики Беларусь, издательский дом «Беларусь сегодня». Александр Лукашенко рассчитывает, что Ольга Ануфриева справится с работой на новом посту, но посоветовал не забывать, что на представителях СМИ также лежит ответственность за общество в целом.
2: Естественно, наверное, все-таки это газеты и издания президентского уровня, первые из первых. Я не хочу принизить роль звезды. Наше белорусскомовное издание, очень всегда аккуратно относился к этому. Всегда утром на столе у меня ваше творчество. Ну, не скажу, что я каждую газету там прочитываю, потому что есть много чего читать. Но я просматриваю тематику, тем более я же ведь человек информированный, знаком с теми вопросами, которые вы поднимаете в основном. Ну, «Советская Беларусь» приличное издание. И полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Надо будет работать, кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать, не надо этого бояться. Все этим занимаются, только матерными словами обзывают. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники. От журналисту до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
1: Также глава государства назначил Евгения Соболевского чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в государстве Ливия по совместительству. Александра Огородникова чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Афганистане по совместительству. Александра Иваницкого начальником департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС. Президент также дал согласие на назначение Евгения Шкробота председателем Петриковского райисполкома, Андрея Крышевского председателем Ашмянского райисполкома, Михаила Симоновича генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», Эдуарда Шаль генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Литсельмаш», Виктора Щитько первым заместителем министра промышленности, Александра Постникова, заместителем министра транспорта и коммуникаций, Геннадия Акстиловича, начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации президента Республики Беларусь, Юрия Хомутовского, начальником управления региональной политики администрации президента Республики Беларусь, Олега Садовского, председателем комитета государственного контроля Гомельской области, Алексея Игликова, членом Гродненского облсполкома, Надежды Юрашевич, заместителем начальника Организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства, Ольги Василевской, заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства. Принимая кадровые решения, президент поставил задачи местным органам власти. Одним из вопросов, которые затронул глава государства, стало объединение сельхозпредприятий. Он призвал руководителей районов не торопиться с присоединением низкоэффективных предприятий к успешным. Такой подход может не только не помочь низкоэффективному предприятию, но и загубить успешное хозяйство.
2: Торопиться объединять хозяйство ради того, что это хорошее, это плохое, мы хорошему хозяйству гири на ноги подвесим, и оно может утонуть. Очень аккуратно, разобравшись с людьми, с руководителями, поговорил. Ну, там, где уже мелкие хозяйства, вот я у себя на родине наблюдаю, ну, 600-800 гектаров были хозяйства, 1200-800. Ну, при нынешней технике. И там объединение под комплекс птицеводческий, свиноводческий комплекс с переработкой, вплоть до торговли, они могут дать результат.
1: При согласовании кандидатур на должности генеральных директоров предприятий «Белкоммунмаш» и «Литсельмаш» президент ориентировал промышленный сектор на развитие и внедрение современных технологий. В числе первоочередных задач для отечественных производителей техники глава государства назвал также 100% локализацию и обеспечение высокого качества продукции. Из фонда президента Беларуси по поддержке культуры и искусства будет направлено 3 миллиона 660 тысяч рублей на реставрацию иконостаса Успенского собора Свято-Успенского монастыря в Жировичах и ремонтно-реставрационные работы в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Буцлаве. Соответствующее распоряжение подписал 11 июня глава государства Александр Лукашенко. Реализация проектов несет значимый вклад в приумножение и сохранение историко-культурного наследия Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 июня дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Интервью продолжалось около полутора часов. Александр Лукашенко ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Президент поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях, рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Речь в интервью также шла о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией и другими государствами в регионе Ближнего Востока. В качестве интервьюера выступила ведущая международных новостей и корреспондент телеканала «Аль-Арабия» Мелинда Нусифора. Главе государства был задан вопрос, есть ли надежда на достижение мира в конфликтах в Украине и с Ираном. Александр Лукашенко уверен, что эти конфликты будут прекращены уже в нынешнем году.
2: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена.
1: Главу государства также спросили насчет действий сторон в вопросе завершения одного из конфликтов. Стоило ли бы Ирану действовать быстрее в этом направлении? В том числе с учетом звучавших от президента США Дональда Трампа обвинений в адрес иранской стороны, что это она затягивает с мирными переговорами и не хочет начинать данный процесс.
2: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологии, прежде всего Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт.
1: Вместе с тем президент уверен, что объективные обстоятельства и причины подталкивают вовлеченные стороны США, Израиль и Иран к тому, чтобы этот конфликт был закончен. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
0: Итоги недели.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше нуля, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 15-17 выше 0, в Бресте и Минске от 16 до 18 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами.